0: clear up step.
1: Мне метраж был крыса еретик. Выводы мне били паспорт еретик. На моей не бритвы ражи еретик. Я люблю красивый наш, не оставляющий улик. Али

быть опасно к тебе, лечу на метле. Ты верен святая инквизиция, папа тебя подвезет рикошет. Ты нам говоришь, что война это святая, ха, хочу на